расплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не стало.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное.

что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Осуществивший кибератаку на гослеса Латвии хакер хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнуло, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение. Но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкуп, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы. Затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии».
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Доброе утро, здравствуйте. Понедельник наступил, 29 июня на календаре. Я Кирилл Низовцев, вновь у микрофона. Ну, как и водится, выходные-рабочие дни были странными, особенно суббота, которая у нас в Латвии нынче должна быть рабочей. Большинство населения, судя по всему, на работу не вышло. Но это я сужу по количеству отдыхающих на пляжах. Я тоже в субботу сделал себе выходной, уж простите меня. В общем, мы не услышались, зато сегодня уже не отвертеться, я в эфире до 10 в ближайшие 3 часа. Сегодня день корабела, праздник объятий, день фотоаппарата, день вафельницы, международный день тропиков, день миндального батончика, день поисков вкладов и секретов, международный день промышленного дизайна и праздник Тихон Тихий. Давайте более подробно об этом празднике поговорим в начале второго часа проекта «Доброе утро» нашего любимого утреннего. Ну, на самом деле, конечно, летом он немножко как-то, наверное, по-другому слушается, да, все-таки в такое время традиционно рабочее, осенью, зимой и весной люди на работу едут, люди в школу детей везут, и их как бы слушают Авторадио Латвия. Сейчас, наверное, немножко график сдвинулся, и аудитория немножко поменялась. Но, тем не менее, кто бы вы ни был, слушаете ли вы нас зимой, осенью или только летом, вам большой привет, большое здравствуйте. Я улыбаюсь вам, вы, надеюсь, это будет делать в ответ. Теплая погода, кстати, скоро сменится на более прохладную, но пока еще теплые дни впереди, поэтому наслаждаемся, радуемся, получаем удовольствие от жизни. Давайте начинать программу «Доброе утро». Здравствуйте, поехали!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Реконструкция Рижской окружной дороги уже много лет называется одним из приоритетов в сфере транспорта, однако даже при самом благоприятном сценарии работы могут начаться только после 2030-го. Главную свою функцию – дать возможность быстро объехать Ригу – окружная дорога фактически не выполняет. Трасса перегружена медленно, на ней есть светофоры, а также небольшие съезды, которые тормозят общий поток движения, поэтому о необходимости серьезной перестройки дороги говорят давно, но реальные работы до сих пор не начались. Самым важным участком считается А4 или часть Рижской окружной, Балтезерс-Саукалне. Его планируют превратить из двухполосного шоссе в четырехполосный. Этот участок входит в международную магистраль Via Baltica, которая соединяет страны Балтии с Западной Европой. Проблема этого отрезка ощущается не только водителями, но и Рижской думой. Дорога настолько медленная, что многие автомобилисты предпочитают ехать через город, а не в объезд. Директор департамента и мобильности Рижской думы господин Каулинш отметил, что пропускная способность дороги фактически исчерпана. Это недопустимая ситуация, когда проехать через город, через весь транспортный поток, светофорные перекрестки, так же быстро, как по окружной дороге. С точки зрения мы, значит, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы Рижская окружная была улучшена. До сих пор планы и сроки возможных улучшений менялись. Сейчас сделан только небольшой шаг вперед. Министерство сообщения поручило Латвелсвалсцели начать проектирование реконструкции. Замгоссекретаря Минсообщения Элина Шиминя Неверовска пояснила, что речь идет об участке от Балтезерса до Саласпилса. По ее словам, начало проектирования означает, что проект постепенно приближается к стадии подготовки строительства. Когда появится финансирование, можно будет начинать работы. И главная проблема остается прежней. Это, конечно, финансы. Еще в 2024 году стоимость реконструкции участка Рижской окружной от Балтезерса до Саукалне оценивалась примерно в 230 миллионов евро. Это больше, чем весь объем средств, предусмотренный в этом году на развитие автодорог. На эти цели выделено 184 миллиона. А Минсообщение рассчитывает на средства европейских фондов, поскольку дорога А4 является стратегически важным транспортным коридором европейского значения в сети ТЭН-Т.

0: сообщила представитель непосредственно властей Шимени Номеровска. При этом реконструкция второго участка окружной дороги Яунмару Пысалас была отложена еще дальше. И этот проект более масштабный и сложный, поскольку связан с планируемым соединением Рейл-Балтика с аэропортом. Кроме того, сам проект Рейл-Балтика может повлиять на реконструкцию участка Балтерзас-Саукалны, поскольку оба проекта будут конкурировать между собой за финансирование Евросоюза. Ну, что хочу сказать. Кстати, какая-то стройка идет в районе аэропорта. Такое ощущение, что строят, люди какие-то ходят, техника работает, не заброшено все, как говорили. В общем, движение какое-то, надеюсь, все-таки будет. Ну, и если дорогу все-таки как-то построят, все это дело сделают правильно, необходимое. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, большинство людей будут только за. А сейчас, когда идут очень много, где реконструкции дороги, какие-то перекрестки ремонтируются, реконструируются и так далее, конечно, поток достаточно сложный, проехать трудно, даже, в общем-то, наверное, не в час пик. Вот. А поэтому, друзья мои, ну, не знаю, как можно взять, да, какую-то небольшую территорию, значит, в которой живет много людей, становится все больше, много машин становится все больше, мало дорог, значит, и как-то вот там все это развернуть, это большая задача, развернуть так, чтобы все это функционировало и быстро как-то ездило. Но только, может быть, какие-то делать эстакады, двухъярусные, трехъярусные дороги, может быть, так, знаете, живешь, а у тебя прям через дом проходит какая-нибудь, значит, ветка метро, как в Китае. Может быть, так, не знаю. Но поживем увидим, дай бог, чтобы все сложилось, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеты сервис».
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Доверять некоторым людям вокруг вас, если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы, сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишней пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы, если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы, сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании, может, это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы, над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Медленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы, хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам не трудно, и ему приятно. Стрельцы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что было актуально в 90-е, ну, собственно, актуально и до сих пор, но в 90-е, по-моему, особенно люди от этого тащились, особенно женщины. Представьте себе, что леггинсы или лосины, как их называют, были украдены женщинами у мужчин, так же, как ранее это было сделано с брюками и шортами, рубашками и футболками. Сегодня говорим про лосины. Предшественником леггинсов историки моды называют кожаные гамаши, их носили североамериканские индейцы. История появления лосин началась достаточно давно, в средние века, их как средство, способное защитить от холода, носили в те времена только мужчины. Леггинсы периода Средневековья имели преимущественно нейтральные цвета, но лет 30 назад они удивительным образом преобразились, став более яркими. Свою роль сыграли принты и фантастические узоры. Дизайнеры 80-х быстро поняли, что приспособить леггинсы к разному стилю можно легко и незатейливо. Носить их можно как с практичными балетками, так и с тяжелыми ботинками. Неплохо они будут смотреться и с романтичным платьем, усыпанным горохом или цветами. К лосинам принято было надевать платья-свитера или чудовищные балахоны, носить челки Карлсон и, как украшение, массивные пластмассовые клипсы. Молодежь, недолго думая, быстро подхватила новый тренд. Улицы Европы запестрили лосинами. Новый этап в истории лосин начался в конце 80-х, начале 90-х. Это период, когда леггинсы вновь смогли заявить о себе, появившись на подиумах Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа. Однако они уже стали немного скромнее. Леггинсы в 90-е носят уже не как брюки, теперь они более близки к колготкам. Если в 60-е годы при их изготовлении использовалась синтетика, то новые леггинсы стали производить из хлопка. Популярными стали темно-синий, серый, коричневый и черный цвета. Носить леггинсы со шлепанцами или кроссовками считается дурным тоном. Идеальный вариант – это обувь, имеющая плоскую подошву, например, туфли-лодочки или балетки. Высокие каблуки позволительно носить лишь длинноногим. Тем же, кто предпочитает яркие тона и рисунки, настоятельно рекомендуют воздержаться от хитовых расцветок 80-х в крапинку. А вот в выборе длины любителей леггинсов не ограничивают. Здесь им дарована полная свобода до колен, капри или полностью скрывающие лодыжки. Первый вариант, где лосины до колен, самый опасный. Он требует, чтобы ноги были изящны. Многие красотки шоу-бизнеса демонстрировали леггинсы на своих стройных ножках. Ну и лосины до сих пор не уступают своих позиций. Вот такая коротенькая, но весьма информативная история появления лосин. И, собственно, мы об этом рассказали.
0: До времени.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая очень приятная, как мне кажется, информация. В Латвии все заметнее заявляют о себе бренды с высокой добавленной стоимостью, способные конкурировать за рубежом. Один из примеров – это развитие спешелити кафе, значит, или как это назвать, спешелти, наверное, так. Значит, Calvi Coffee победила на европейском конкурсе обжарщиков Roast Masters 2025, а Rocket Bean вошла в сотню лучших кофеин Европы. История Calvi Coffee началась в 2017-м, когда трое друзей, хорошо знакомых с индустрией кофе, решили создать компанию, основанную не только на бизнес-расчетах, но и на ценностях, качестве, устойчивом развитии и готовности принимать смелые решения. Один из основателей и представителей правления Calvi Coffee, Гати Земанис, отмечает, что кофейная культура сейчас переживает серьезные изменения. Люди все чаще уходят от обычного коммерческого кофе к спешалти кофе. Вот о чем. Не о кафе, а о кофе речь. Значит, спешалти – это специализированный кофе. Кофе высокого качества, который можно проследить происхождение, регион производителя, способ обработки, условия выращивания. В отличие от массового кофе, он набирается из лучших зерен и собирается вручную. Хотя, знаете, помню рекламу своего детства, значит, кофе из пачки. Вот, по-моему, кстати, Ивар Калныч рекламировал. Вот, тоже говорили, что, значит, обжарка там какая-то, и в каких-то странах он добывается. Как будто спешелти, знаете, такой кофе был, да? Только не спешелти, да? Только не спешелти. Простите уж за тавтологию такую дурацкую. За неполные 10 лет Calvi Coffee выросла из небольшой обжарочной в сеть из 14 кофеин в 5 странах. Латвии, Литве, Эстонии, Франции и Португалии. Компания работает только с проверенными производителями кофе, стала франшизным брендом, планирует открыть первый кафе в аэропорту Рига, а также вышла на биржу и привлекла 1,2 миллионов евро. По словам Земанис, выход на биржу стал для компании своего рода проверкой, сможет ли бизнес масштабироваться и насколько сильна вокруг бренда его аудитория. Несмотря на скепсис некоторых специалистов, компания решилась на этот шаг и осталась довольна результатом. Значит, и экономист Luminor, господин Страутинч, отмечает, что за последние 15 лет в Латвии появилось немало люксовых нишевых брендов от косметики и продуктов питания до украшений. Это связано с развитием творческой среды, опытом рыночной экономики, возможностью экспериментировать, пробовать разные идеи, создавать истории, которые находят отклик не только в Латвии, но и за рубежом. В латвийском экспорте по-прежнему доминируют отрасли, где конкурентоспособность во многом основана на природных преимуществах: древесина, зерно, продукты питания, а также интеллектуальные услуги. Однако, как подчеркивает эксперт, экономика складывается из разных направлений. Даже такие ниши, как экспорт кофе, вносят свой вклад в общий результат. Поэтому успехи латвийских спешалти кофейных брендов показывают не только развитие одной отрасли, но и способность Латвии создавать конкурентоспособные продукты с узнаваемой историей для мирового рынка. Ну, друзья мои, не сочтите за рекламу. На самом деле очень здорово, когда вот в месте, где ты живешь, значит, молодые, перспективные ребята, умные, что-то создают, придумывают, созидают, и это действительно не только в твоем городе, в твоей стране, но и в других странах мира тоже развивается и получает какое-то продолжение. Это очень круто, поэтому это не реклама, знаете, это повод гордиться, как мне кажется. Я поздравляю вот со всеми этими наградами, о которых я в самом начале рассказал. Значит, Rocket Bean — сотня лучших кофеин Европы, значит, Calvi Coffee — Roast Masters 2025. Кстати, правда, неплохой Rocket Bean кофе, даже вот в супермаркетах, да, на букву R, значит, там на кассе часто стоит кофейный аппарат, и написано Rocket Bean, значит, там кофейные зерна от Rocket Bean. И правда, очень вкусно и недорого совершенно. Вот, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это они. Такое ощущение, что так, во всяком случае. В общем, так держать, и вы тоже не сидите, развивайтесь и оставляйте свой след в истории. Мне кажется, настоящий мужчина, каждый мужчина, да, если считать себя мужчиной вообще внутри себя, не может просто так сидеть на диване, лежать на диване. Он должен что-то созидать. И знаете, вот, невозможно просто отдыхать, наслаждаться жизнью, там, выпивать и так далее, сидеть в кафе. Хочется что-то сделать, чего-то добиться. Вот. И мне кажется, это правда необходимо. Понимаете, не только там родить ребенка, построить дом, а вообще вот в каком-то ремесле своем преуспеть. Это будет очень круто каждому мужику. Ну и женщинам, конечно, многим тоже. Хотя не всем, конечно, наверное, не всем. Вот такая вот история, интересная тема. Знаете, мы за одной темой перешли в другую. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Оценка жителями деятельности Рижской думы ухудшилась. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опроса. Рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, неграждане оценили на -26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курзамском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе.
3: Про безработицу.
2: В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу. В целом по ЕС в прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3% 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных.
3: Про погоду.
2: Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. В понедельник воздух прогреется до +27, +32 градусов, на побережье +22, +26. При этом синоптики предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит +16, +21 градус. Днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности. В западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до +13, +16. Днем воздух прогреется до +24, +29. На побережье местами в Курзаме будет прохладнее, +18, +23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит +20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Второй час программы «Доброе утро». Здравствуйте всем. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Еще 2 часа. Сегодня 29 июня. Сегодня понедельник. Привет вам. Сегодня праздник Тихон-Тихий отмечается в православном мире. В народе Тихона прозвали утешителем. В этот день ему молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. С этого дня завершаются посевные. В давние времена в деревнях и селах в этот день устраивали толоку. Вид бесплатной добровольной взаимопомощи. Ее организовывали, когда было необходимо в кратчайший срок успеть выполнить какую-то работу. Часто хозяева приглашали тружеников, чтобы удобрить поля навозом. В качестве благодарности за помощь они угощали работников обедом. Толоком заканчивалось народными гуляниями с играми, песнями и плясками. И вот такие приметы. Если папоротник свернул листья с самого утра, то следующий день будет очень жарким. А если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки, значит, скоро начнется ненастье. Ну, традиционный вопрос, счастье или нет, так сказать, погода жаркая или холод собачий, ну и так далее и тому подобное. Вот так вот и устроена наша жизнь. То белая полоса, то черная. И какая будет завтра, одному Богу известно. Живем и, в общем-то, надеюсь, переживем. И это пройдет. Все проходит, да, как говорил великий философ, и это пройдет. До 10 утра вместе. Я Кирилл Низовцев. Всем здравствуйте. 103.2 FM. Авторадио Латвия. Продолжаем. Поехали.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.

0: Трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы, сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишней пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы, если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы, сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании, может, это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы, над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы, хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам нетрудно, и ему приятно. Стрельцы, сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги, сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: только любовь.
1: Автомонитор. Завершилась укороченная постпраздничная неделя. Наступил понедельник. Многие начинают утро с того, что смотрят на термометр. Сегодня ртутный столбик уйдет к отметке 28 градусов. Это еще один повод для того, чтобы провести день с удовольствием и не сильно напрягаясь. Мы же продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. В данный момент 3 балла на мониторе. Однако на максимуме с 8.30 до 9 ждем 4-5 баллов. Но это как пойдет. В черте города 12 мест с заторами. По правде говоря, это не те пробки, друзья, что были зимой или весной. Все покороче и попроще. В тройке лидеров Карля Урманя перед Венебас-Гатва в направлении Островного моста, Густава Замгала-Гатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранит. А мы обратим внимание на сообщение от активного водителя Веры для больших грузов. Оно прозвучит в завершении выпуска. Это инфо на половину восьмого, а значит актуально. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкого понедельника и безопасных дорог.
2: Доброе утро. Важная информация для грузовиков. Со стороны Икшкли в сторону Риги, между Икшкли и Саупалне, устанавливают стенды для проверки грузов, доставит полиция, ЦСДД. Скоро начнут останавливать грузовики. Будьте внимательны. Всем хорошей поездки.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумный

0: мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
2: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билижус Сервис.
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: из последних новостей.
1: Реконструкция Рижской окружной дороги уже много лет называется одним из приоритетов в сфере транспорта. Однако даже при самом благоприятном сценарии работы могут начаться только после 2030-го. Главную свою функцию — дать возможность быстро объехать Ригу — окружная дорога фактически не выполняет. Трасса перегружена медленно, на ней есть светофоры, а также небольшие съезды, которые тормозят общий поток движения. Поэтому о необходимости серьезной перестройки дороги говорят давно, но реальные работы до сих пор не начались. Самым важным участком считается А4 или часть Рижской окружной. Хибалтезерс-Саукалне. Его планируют превратить из двухполосного шоссе в четырехполосный. Этот участок входит в международную магистраль Via Baltica, которая соединяет страны Балтии с Западной Европой. Проблема этого отрезка ощущается не только водителями, но и Рижской думой. Дорога настолько медленная, что многие автомобилисты предпочитают ехать через город, а не в объезд. Директор департамента и мобильности Рижской думы господин Каулинш отметил, что пропускная способность дороги фактически исчерпана. Это недопустимая ситуация, когда проехать через город, через весь транспортный поток, светофорные перекрестки, так же быстро, как по окружной дороге. С точки зрения мы, значит, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы Рижская окружная была улучшена. До сих пор планы и сроки возможных улучшений менялись. Сейчас сделан только небольшой шаг вперед. Министерство сообщения поручило Латвелсвалсцели начать проектирование реконструкции. Зам госсекретаря Минсообщения Элина Шиминя Неверовска пояснила, что речь идет об участке от Балтезерса до Саласпилса. По ее словам, начало проектирования означает, что проект постепенно приближается к стадии подготовки строительства. Когда появится финансирование, можно будет начинать работы. И главная проблема остается прежней. Это, конечно, финансы. Еще в 2024 году стоимость реконструкции участка Рижской окружной от Балтезерса до Саукалне оценивалась примерно в 230 миллионов евро. Это больше, чем весь объем средств, предусмотренный в этом году на развитие автодорог. На эти цели выделено 184 миллиона. А Минсообщение рассчитывает на средства европейских фондов, поскольку дорога А4 является стратегически важным транспортным коридором европейского значения в сети ТЕН-Т, а также имеет большое военное значение. Однако европейское финансирование тоже пока не гарантировано. Министерство признают, что надеяться на реальные изменения на Рижской окружной может только через 5 лет или позже. Понятно, что вся документация и строительство начались бы после 30-го года во всех позитивных сценариях. В Европе процедуры идут так же быстро, как идут. Да, в общем, сами по себе идут, я понял. Мы, конечно, можем надеяться, что какое-то чудесное финансирование появится раньше, но нам нужно быть гибкими, иметь проекты высокой готовности, чтобы претендовать на подходящее финансирование, сообщила представитель непосредственно властей Шиминя Номеровска. При этом реконструкция второго участка окружной дороги Яунмарупе и Саласпилс отложена еще дальше. И этот проект более масштабный и сложный, поскольку связан с планируемым соединением Rail Baltica с аэропортом. Кроме того, сам проект Rail Baltica может повлиять на реконструкцию участка Балтезерс-Саукалне, поскольку оба проекта будут конкурировать между собой за финансирование Евросоюза. Но что хочу сказать. Кстати, какая-то стройка идет в районе аэропорта. Такое ощущение, что строят, люди какие-то ходят, техника работает, не заброшено все, как говорили. В общем, движение какое-то, надеюсь, все-таки будет. Ну и если дорогу все-таки как-то построят, все это дело сделают правильно, необходимое. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, большинство людей будет только за. А сейчас, когда идут очень много где реконструкции дороги, какие-то перекрестки ремонтируются, реконструируются и так далее, конечно, поток достаточно сложный, проехать трудно, даже, в общем-то, наверное, не в час пик. Вот. А поэтому, друзья мои, не знаю, как можно взять, да, какую-то небольшую территорию, значит, в которой живет много людей, становится все больше, много машин, становится все больше, мало дорог, значит, и как-то вот там все это развернуть, это большая задача, развернуть так, чтобы все это функционировало и быстро как-то ездило. Но только, может быть, какие-то делать эстакады, двухъярусные, трехъярусные дороги. Может быть, так, знаете, живешь, а у тебя прямо через дом проходит какая-нибудь, значит, ветка метро, как в Китае. Может быть, так, не знаю. Но поживем и увидим, дай бог, чтобы все сложилось. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая очень приятная, как мне кажется, информация. В Латвии все заметнее заявляют о себе бренды с высокой добавленной стоимостью, способные конкурировать за рубежом. Один из примеров – это развитие спешелити кафе, значит, или как это назвать, спешелти, наверное, так. Значит, Calvi Coffee победила на европейском конкурсе обжарщиков Roast Masters 2025, а Rocket Bean вошла в сотню лучших кофеен Европы. История Calvi Coffee началась в 2017-м, когда трое друзей, хорошо знакомых с индустрией кофе, решили создать компанию, основанную не только на бизнес-расчетах, но и на ценностях, качестве, устойчивом развитии и готовности принимать смелые решения. Один из основателей и представителей правления Calvi Coffee, Гати Земанис, отмечает, что кофейная культура сейчас переживает серьезные изменения. Люди все чаще уходят от обычного коммерческого кофе к спешалти кофе. Вот о чем. Не о кафе, а о кофе речь. Значит, спешалти – это специализированный кофе. Кофе высокого качества, который можно проследить происхождение, регион производителя, способ обработки, условия выращивания. В отличие от массового кофе, он набирается из лучших зерен и собирается вручную. Хотя, знаете, помню рекламу своего детства, значит, кофе из пачки. Вот, по-моему, кстати, Ивар Калныч рекламировал. Вот, тоже говорили, что, значит, обжарка там какая-то, и в каких-то странах он добывается. Как будто спешелти, знаете, такой кофе был, да? Только не спешелти, да? Только не спешелти. Простите уж за тавтологию такую дурацкую. За неполные 10 лет Calvi Coffee выросла из небольшой обжарочной в сеть из 14 кофеен в 5 странах. Латвии, Литве, Эстонии, Франции и Португалии. Компания работает только с проверенными производителями кофе, стала франшизным брендом, планирует открыть первый кафе в аэропорту Рига, а также вышла на биржу и привлекла 1,2 миллионов евро. По словам Земанис, выход на биржу стал для компании своего рода проверкой, сможет ли бизнес масштабироваться и насколько сильна вокруг бренда его аудитория. Несмотря на скепсис некоторых специалистов, компания решилась на этот шаг и осталась довольна результатом. Значит, экономист Luminor, господин Страутинш, отмечает, что за последние 15 лет в Латвии появилось немало люксовых нишевых брендов от косметики и продуктов питания до украшений. Это связано с развитием творческой среды, опытом рыночной экономики, возможностью экспериментировать, пробовать разные идеи, создавать истории, которые находят отклик не только в Латвии, но и за рубежом. В латвийском экспорте по-прежнему доминируют отрасли, где конкурентоспособность во многом основана на природных преимуществах: древесина, зерно, продукты питания, а также интеллектуальные услуги. Однако, как подчеркивает эксперт, экономика складывается из разных направлений. Даже такие ниши, как экспорт кофе, вносят свой вклад в общий результат. Поэтому успехи латвийских спешалти кофейных брендов показывают не только развитие одной отрасли, но и способность Латвии создавать конкурентоспособные продукты с узнаваемой историей для мирового рынка. Ну, друзья мои, не сочтите за рекламу. На самом деле очень здорово, когда вот в месте, где ты живешь, значит, молодые, перспективные ребята, умные, что-то создают, придумывают, созидают, и это действительно не только в твоем городе, в твоей стране, но и в других странах мира тоже развивается и получает какое-то продолжение. Это очень круто, поэтому это не реклама, знаете, это повод гордиться, как мне кажется. Я поздравляю вот со всеми этими наградами, о которых я в самом начале рассказал. Значит, Rocket Bean — сотня лучших кофеен Европы, значит, Calvi Coffee — Roast Masters 2025. Кстати, правда, неплохой Rocket Bean кофе, даже вот в супермаркетах, да, на букву R, значит, там на кассе часто стоит кофейный аппарат, и написано же Rocket Bean. Значит, там кофейные зерна от Rocket Bean. И правда, очень вкусно и недорого совершенно. Вот. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это они. А такое ощущение, что так, во всяком случае. В общем, так держать, и вы тоже не сидите, развивайтесь и оставляйте свой след в истории. Мне кажется, настоящий мужчина, каждый мужчина, да, если считать себя мужчиной вообще внутри себя, не может просто так сидеть на диване, лежать на диване. Он должен что-то созидать. И знаете, вот, ну, невозможно просто отдыхать, наслаждаться жизнью, там, выпивать и так далее, сидеть в кафе. Хочется что-то сделать, чего-то добиться. Вот, и мне кажется, это правда необходимо. Понимаете, не только там родить ребенка, построить дом, а вообще вот в каком-то ремесле своем преуспеть. Это будет очень круто каждому мужику. Ну и женщинам, конечно, многим тоже. Хотя не всем, конечно, наверное, не всем. Вот такая вот история, интересная тема. Знаете, мы за одной темой перешли в другую. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: На выходных прошло много интересных мероприятий. Слет старых запорожцев в мотор-музее и на Бикернехтской трассе. Там же прошли шоссейно-кольцевые мотогонки, этап Балтийского чемпионата. В Спилве состоялось авиашоу. А сегодня пройдет первый день международной морской парусной регаты. Выход из Рижского порта запланирован с половины 11 до половины 12, а первый старт состоится в полдень в Рижском заливе неподалеку от Даугавских молов. Оттуда же можно будет понаблюдать за гонкой. А возвращение в яхт-клуб ожидается примерно с 14 до 15.
2: Это все к тому, что определенный ажиотаж, в том числе и на дорогах, будет. И мы остаемся внимательными и готовыми к любым неожиданностям. Что касается текущего трафика, то с сегодняшнего дня должны быть сняты перекрытия и ограничения на улице Твайку, а также запущено движение в обоих направлениях. Напомню, об этом в конце прошлой недели сообщала автоледи Кристина. В самом деле, на интерактивном на карте города никаких затруднений в этом районе не наблюдается. Зато, как обычно, собрались примерно 10-минутные пробки на Карле Ульмане в направлении Островного моста, на Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали, а также еще несколько заторов от 5 минут в разных частях города. В частности, на Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем и целом, обстановка в городе оценивается на 4 балла, и это, похоже, утренний максимум для сегодняшнего понедельника. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что было актуально в 90-е, собственно, актуально и до сих пор, но в 90-е, по-моему, особенно люди от этого тащились, особенно женщины. Представьте себе, что леггинсы или лосины, как их называют, были украдены женщинами у мужчин, так же, как ранее это было сделано с брюками и шортами, рубашками и футболками. Сегодня говорим про лосины. Предшественником леггинсов историки моды называют кожаные гамаши, их носили североамериканские индейцы. История появления лосин началась достаточно давно, в средние века, их как средство, способное защитить от холода, носили в те времена только мужчины. Леггинсы периода средневековья имели преимущественно нейтральные цвета, но лет 30 назад они удивительным образом преобразились, став более яркими. Свою роль сыграли принты и фантастические узоры. Дизайнеры 80-х быстро поняли, что приспособить леггинсы к разному стилю можно легко и незатейливо. Носить их можно как с практичными балетками, так и с тяжелыми ботинками. Неплохо они будут смотреться и с романтичным платьем, усыпанным горохом или цветами. К лосинам принято было надевать платья-свитера или чудовищные балахоны, носить челки Карлсон и, как украшение, массивные пластмассовые клипсы. Молодежь, недолго думая, быстро подхватила новый тренд. Улицы Европы запестрили лосинами. Новый этап в истории лосин начался в конце 80-х, начале 90-х. Это период, когда леггинсы вновь смогли заявить о себе, появившись на подиумах Милана, Лондона, Нью-Йорка, Парижа. Однако они уже стали немного скромнее. Леггинсы в 90-е носят уже не как брюки, теперь они более близки к колготкам. Если в 60-е годы при их изготовлении использовалась синтетика, то новые леггинсы стали производить из хлопка. Популярными стали темно-синий, серый, коричневый и черный цвета. Носить леггинсы со шлепанцами или кроссовками считается дурным тоном. Идеальный вариант – это обувь, имеющая плоскую подошву, например, туфли-лодочки или балетки. Высокие каблуки позволительно носить лишь длинноногим. Тем же, кто предпочитает яркие тона и рисунки, настоятельно рекомендуют воздержаться от хитовых расцветок 80-х в крапинку. А вот в выборе длины любителей леггинсов не ограничивают. Здесь им дарована полная свобода. До колен, капри или полностью скрывающие лодыжки. Первый вариант, где лосины до колен, самый опасный. Он требует, чтобы ноги были изящны. Многие красотки шоу-бизнеса демонстрировали леггинсы на своих стройных ножках. Ну и лосины до сих пор не уступают своих позиций. Вот такая коротенькая, но весьма информативная история появления лосин. И, собственно, мы об этом рассказали.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь приглашают подавать заявки на призыв в СГО. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек, на 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек, на 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы.
0: Про мошенников.
2: В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр. Оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взято 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
1: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте, я Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Мы продолжаем. 29 июня, понедельник. Вот, в общем-то, практически, как сказала одна моя знакомая, первый месяц лет-то пролетел, вот так вот взял уж и пролетел. Даже не успела, так сказать, понять, что это было, лето или нет, или еще как-то. Я помню, примерно то же самое было, когда вот была пандемия, когда были запреты, ЧС и все остальное прочее. Тоже как-то лето вот пролетело, и помню, разговаривал, значит, тоже с одной из знакомых своих, и мне она говорила: господи, как быстро лето пробежало, 2,5 месяца, вот такой свободы уже, когда можно было везде ходить, там все делать, вот, и просто вот как будто и не было. Так и в этом году. Вот месяц уже как будто и не было. Как вот, как его вернуть? Не знаю. Ну, в общем, как бы наслаждайтесь, конечно, каждым прожитым днем и летом особенно, потому что это по-особенному круто. Давайте узнаем, кто родился в этот день. Сосо Павлиашвили сегодня отмечает свой день рождения. Знаменитый грузин, прекрасный музыкант, просто до мозга костей. Значит, также родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик Сергей Витте, российский госдеятель и граф. русский математик и геофизик Александр Фридман, Иван Черняховский, знаменитый военачальник, и Ольга Машная, советская российская актриса театра и кино, также появилась на свет в этот день. Ну, не так много людей, но если вы, так сказать, можете этот список дополнить, добавиться сюда, я с радостью впишу практически вот жирным, так сказать, каким-нибудь маркером, чтобы было видно всем. Но это все, конечно, образно. Вот. Я очень хочу вас поздравить, если у вас сегодня, правда, день рождения. Прекрасный день, летний, теплый, вечер прекрасный. Советую вам где-нибудь на водоеме, на берегу, или, может быть, на лодочке, на каком-нибудь теплоходике. Очень круто было бы, очень, очень круто. Я очень люблю воду, и на воде вот эти всякие разные дела. Ну, мне нравится. Очень много кораблей сейчас круизных в Рижский порт заходит, и буквально вот пару дней назад видел, как самый крупный вот корабль, немецкий, по-моему, уплывал. Это было очень красивое зрелище, очень романтичное. Все, заговорился, очень много говорю. Давайте заканчивать и слушать музыку. Всем привет, поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Реконструкция Рижской окружной дороги уже много лет называется одним из приоритетов в сфере транспорта. Однако даже при самом благоприятном сценарии работы могут начаться только после 2030-го. Главную свою функцию – дать возможность быстро объехать Ригу. Окружная дорога фактически не выполняет. Трасса перегружена медленно, на ней есть светофоры, а также небольшие съезды, которые тормозят общий поток движения. Поэтому о необходимости серьезной перестройки дороги говорят давно, но реальные работы до сих пор не начались. Самым важным участком считается А4 или часть Рижской окружной. Хибалтезерс-Саукалнен. Его планируют превратить из двухполосного шоссе в четырехполосный. Этот участок входит в международную магистраль Via Baltica, которая соединяет страны Балтии с Западной Европой. Проблема этого отрезка ощущается не только водителями, но и Рижской думой. Дорога настолько медленная, что многие автомобилисты предпочитают ехать через город, а не в объезд. Директор департамента и мобильности Рижской думы господин Каулинш отметил, что пропускная способность дороги фактически исчерпана. Это недопустимая ситуация, когда проехать через город, через весь транспортный поток, светофорные перекрестки, так же быстро, как по окружной дороге. С точки зрения мы, значит, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы Рижская окружная была улучшена. До сих пор планы и сроки возможных улучшений менялись. Сейчас сделан только небольшой шаг вперед. Министерство сообщений поручило Латвелсвалсцели начать проектирование реконструкции. Зам госсекретаря Минсообщения Элина Шиминя Неверовска пояснила, что речь идет об участке от Балтезерса до Саласпилса. По ее словам, начало проектирования означает, что проект постепенно приближается к стадии подготовки строительства. Когда появится финансирование, можно будет начинать работы. И главная проблема остается прежней. Это, конечно, финансы. Еще в 2024 году стоимость реконструкции участка Рижской окружной от Балтезерса до Саукалны оценивалась примерно в 230 миллионов евро. Это больше, чем весь объем средств, предусмотренный в этом году на развитие автодорог. На эти цели выделено 184 миллиона. А Минсообщение рассчитывает на средства европейских фондов, поскольку дорога А4 является стратегически важным транспортным коридором европейского значения в сети ТЕН-Т, а также имеет большое военное значение. Однако европейское финансирование тоже пока не гарантировано. В министерстве признают, что надеяться на реальные изменения на Рижской окружной может только через 5 лет или позже. Понятно, что вся документация и строительство начались бы после 30-го года во всех позитивных

0: конструкцию участка Балтерзас-Саукалне, поскольку оба проекта будут конкурировать между собой за финансирование Евросоюза. Ну, что хочу сказать. Кстати, какая-то стройка идет в районе аэропорта. Такое ощущение, что строят, люди какие-то ходят, техника работает, не заброшено все, как говорили. В общем, движение какое-то, надеюсь, все-таки будет. Ну, и если дорогу все-таки как-то построят, все это дело сделают правильно, необходимое. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, большинство людей будет только за. А сейчас, когда идут очень много, где реконструкции дороги, какие-то перекрестки ремонтируются, реконструируются и так далее, конечно, поток достаточно сложный, проехать трудно, даже, в общем-то, наверное, не в час пик. Вот. А поэтому, друзья мои, ну, не знаю, как можно взять, да, какую-то небольшую территорию, значит, в которой живет много людей, становится все больше, много машин, становится все больше, мало дорог, значит, и как-то вот там все это развернуть, это большая задача. Развернуть так, чтобы все это функционировало и быстро как-то ездило. Но только, может быть, какие-то делать эстакады, двухъярусные, трехъярусные дороги. Может быть, так, знаете, живешь, а у тебя прям через дом проходит какая-нибудь, значит, ветка метро, как в Китае. Может быть, так, не знаю. Но поживем и увидим. Дай бог, чтобы все сложилось. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим? Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим? В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим? ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. История.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение. Тельцы, сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае лучшее, что вы можете сделать. Близнецы, сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы не лишней пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем с надеждой на столь же блистательный результат. Раки. Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого ни хотелось, чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то, к сожалению, лучше оставить на потом. Львы. Если для достижения цели, которую вы так желаете, требуется немного риска, сегодня вы сможете на него решиться. Если же вы проиграете, то сможете утешиться тем фактором, что приобрели полезный жизненный опыт. Девы. Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними. В его компании может это и не лишнее, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. Весы. Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно, тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки, вы всегда успеете. Скорпионы. Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам не безразличен, скажите это еще разок, и вам нетрудно, и ему приятно. Стрельцы. Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости. Козероги. Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача состоит в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда. Водолеи, сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет, скорее всего, просто не очень удачно сформулированной, но тем не менее невинной шуткой. И, наконец, рыбы. Сегодня вы сможете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, с последствиями которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Вот такой гороскоп на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: последних новостей.
1: Друзья мои, такая очень приятная, как мне кажется, информация. В Латвии все заметнее заявляют о себе бренды с высокой добавленной стоимостью, способные конкурировать за рубежом. Один из примеров – это развитие спешелити кафе, значит, или как это назвать, спешелти, наверное, так. Значит, Calvi Coffee победила на европейском конкурсе обжарщиков Roast Masters 2025, а Rocket Bean вошла в сотню лучших кофеин Европы. История Calvi Coffee началась в 2017-м, когда трое друзей, хорошо знакомых с индустрией кофе, решили создать компанию, основанную не только на бизнес-расчетах, но и на ценностях, качестве, устойчивом развитии и готовности принимать смелые решения. Один из основателей и представитель правления Calvi Coffee Гати Земанис отмечает, что кофейная культура сейчас переживает серьезные изменения. Люди все чаще уходят от обычного коммерческого кофе к спешалти кофе. Вот о чем. Не о кафе, а о кофе речь. Значит, спешалти – это специализированный кофе. Кофе высокого качества, который можно проследить происхождение, регион производителя, способ обработки, условия выращивания. В отличие от массового кофе, он набирается из лучших зерен и собирается вручную. Хотя, знаете, помню рекламу своего детства, значит, кофе из пачки. Вот, по-моему, кстати, Ивар Калныч рекламировал. Вот, тоже говорили, что, значит, обжарка там какая-то, и в каких-то странах он добывается. Как будто спешелти, знаете, такой кофе был, да? Только не спешелти, да? Только не спешелти. Простите уж за тавтологию такую дурацкую. За неполные 10 лет Calvi Coffee выросла из небольшой обжарочной в сеть из 14 кофеин в 5 странах. Латвии, Литве, Эстонии, Франции и Португалии. Компания работает только с проверенными производителями кофе, стала франшизным брендом, планирует открыть первый кафе в аэропорту Рига, а также вышла на биржу и привлекла 1,2 миллионов евро. По словам Земаница, выход на биржу стал для компании своего рода проверкой, сможет ли бизнес масштабироваться и насколько сильна вокруг бренда его аудитория. Несмотря на скепсис некоторых специалистов, компания решилась на этот шаг и осталась довольна результатом. Значит, и экономист Luminor, господин Страутинч, отмечает, что за последние 15 лет в Латвии появилось немало люксовых нишевых брендов от косметики и продуктов питания до украшений. Это связано с развитием творческой среды, опытом рыночной экономики, возможностью экспериментировать, пробовать разные идеи, создавать истории, которые находят отклик не только в Латвии, но и за рубежом. В латвийском экспорте по-прежнему доминируют отрасли, где конкурентоспособность во многом основана на природных преимуществах: древесина, зерно, продукты питания, а также интеллектуальные услуги. Однако, как подчеркивает эксперт, экономика складывается из разных направлений. Даже такие ниши, как экспорт кофе, вносят свой вклад в общий результат. Поэтому успехи латвийских спешалти кофейных брендов показывают не только развитие одной отрасли, но и способность Латвии создавать конкурентоспособные продукты с узнаваемой историей для мирового рынка. Ну, друзья мои, не сочтите за рекламу. На самом деле очень здорово, когда вот в месте, где ты живешь, значит, молодые перспективные ребята, умные, что-то создают, придумывают, созидают, и это действительно не только в твоем городе, в твоей стране, но и в других странах мира тоже развивается и получает какое-то продолжение. Это очень круто, поэтому это не реклама, знаете, это повод гордиться, как мне кажется. Я поздравляю вот со всеми этими наградами, о которых я в самом начале рассказал. Значит, Rocket Bean — сотня лучших кофеин Европы, а значит, Calvi Coffee — Roast Masters 2025. Кстати, правда, неплохой Rocket Bean кофе, даже вот в супермаркетах, да, на букву R, значит, там на кассе часто стоит кофейный аппарат, и написано Rocket Bean, значит, там кофейные зерна от Rocket Bean. И правда, очень вкусно и недорого совершенно. Вот, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это они. Такое ощущение, что так, во всяком случае. В общем, так держать, и вы тоже не сидите, развивайтесь и оставляйте свой след в истории. Мне кажется, настоящий мужчина, каждый мужчина, да, если считать себя мужчиной вообще внутри себя, не может просто так сидеть на диване, лежать на диване, он должен что-то созидать. И знаете, вот, невозможно просто отдыхать, наслаждаться жизнью, там, выпивать и так далее, сидеть в кафе. Хочется что-то сделать, чего-то добиться. Вот, и мне кажется, это правда необходимо. Понимаете, не только там родить ребенка, построить дом, а вообще вот в каком-то ремесле своем преуспеть. Это будет очень круто каждому мужику. Ну и женщинам, конечно, многим тоже. Хотя не всем, конечно, наверное, не всем. Вот такая вот история, интересная тема. Знаете, мы за одну тему перешли в другую. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: В латвийской столице завершился утренний час пик на 4 баллах перед 9 часами. В данный момент на мониторе тройка и менее 10 затуров. Самый заметный, немного превышающий 10 минут, на карде Ульмане-Гатве в сторону центра. Давайте посмотрим на сводку госполиции за вчерашний выходной. Жара, видимо, делает свое дело. В воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 61 ДТП. В них пострадали 18 человек, в том числе двое на электрогаджетах, два пешехода и 5 велосипедистов. Патрульные составили 54 протокола, в том числе 21 за превышение скорости. Были задержаны двое нетрезвых за рулем, на обоих заведены уголовные дела. Помимо штрафа им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Далее, еще в половине 8 утра активный водитель Вера предупредила водителей большегрузов.
2: Доброе утро. Важная информация для грузовиков. Со стороны Икшкы в сторону Риги, между Икшкой и Саупалне, устанавливают стенды для проверки грузов, доставит полиция, ЦСДД. Скоро начнут останавливать грузовики. Будьте внимательны. Всем хорошей поездки.
1: Спасибо, Вере. Эта инфа еще актуальна. Грузовики проверяют. Это дополнительный повод не нарушать и правила соблюдать. Тогда и опасаться проверок не придется. Два слова о погоде. По прогнозу до 28 градусов в тени и примерно такая же температура будет во вторник. Ну а затем станет прохладнее. Зато, начиная со среды, ожидаются осадки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и отличного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня, в понедельник, 29 июня, надеюсь, этот день будет по-настоящему добрым. Лето в городе и очень много интересных событий. Вы знаете, так много, что порой даже не уследишь, и как-то нет конкретной афиши, и узнаешь, что какое-то мероприятие было уже после того, как, когда оно прошло. К сожалению, такое тоже бывает. Вот, например, в Риге 27 июня прошел первый европейский слет запорожцев. Масштабная встреча владельцев и поклонников автомобилей ЗАЗ и ЛУАЗ. Значит, мероприятие организовали Латвийский клуб антикварных автомобилей совместно с неформальным объединением ЗАЗ-клуб с Рижским мотор-музеем. Все это было, значит, в районе Рижского мотор-музея и на Бикернекской трассе. И разные модели ЗАЗ представлены были. Значит, очень крутые, судя по фотографиям, необычные, яркие. Привлекло это мероприятие очень много жителей и гостей города. Вы знаете, я бы сам сходил. Вот, у меня сам автомобиль мини, значит, и я знаю, происходят разные слеты мини-куперов. Тут вот я смотрю по картинке, очень похоже. Тоже стильно, очень, знаете, как-то необычно. Только это запорожцы. Кто бы, как говорится, мог подумать. Вот такие вот дела. Ну, в общем, не пропустите те события, которые интересны вам. Надеюсь, вы не сделаете этого, не пропустите и получите удовольствие от их посещения. Спасибо всем за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся вновь после 7 утра. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Хорошего вам, времяпрепровождения этим летом, друзья. И пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров.
3: Про медицину.
1: В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

исполнителей своего поколения. Его хиты принесли ему престижные музыкальные награды и любовь миллионов слушателей. Несмотря на творческие эксперименты в разные годы, новая песня «Думать о ней» возвращает слушателей к тому самому Стасу Пьехе, которого многие полюбили еще в начале его карьеры. Встречайте, Стас Пьеха. «Думать о ней».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Брыльню из парду

0: pirkšana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концерт.

0: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

все не так. Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти

Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда, вот только одна беда —

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следить за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, то он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционеры. Вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающая магнитола, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
6: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про помощь.
1: Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба.
2: Про Ригу.
1: Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатеклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: когда дома все работает спокойно, можно почувствовать комфорт и уверенность. Но если стиральная машина начинает шуметь или вовсе отказывается открывать крышку, привычный порядок сразу дает сбой. Одна из частых причин вибрации – изношенные амортизаторы или кронштейн бака. Даже если машинка стоит ровно, внутренние детали могут уставать. Иногда после стирки крышка не открывается. Чаще всего это не поломка, а защита. Люк остается заблокированным, пока барабан не остановится или пока внутри остается вода. Если вода уже ушла, а замок не отпускает, возможно, перегорел блокиратор. Тогда нужно обесточить машину и осторожно открыть вручную через нижнюю панель. Главное не тянуть с усилием, чтобы не повредить фиксаторы. А вот когда машина не набирает воду, причина может быть в клапане или забитом фильтре. А если не сливает воду, значит проблема в сливном шланге или насосе. Чтобы техника служила долго, не перегружайте барабан и не пересыпайте порошок. Все просто. Внимание и аккуратность продлевают срок службы любой стиральной машины.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Veikalos Maksima. Brīvdiena!
6: Wow!
5: Īstavīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia Svalsts Meži, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia Svalsts Meži заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», — подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia Svalsts Meži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп.
3: Про медицину.
2: В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

Сегодня у артиста состоялась премьера новой песни «Думать о ней». Стас вырос в семье, где музыка была частью жизни с самого детства. После участия в проекте «Фабрика звезд» он быстро стал одним из самых популярных исполнителей своего поколения. Его хиты принесли ему престижные музыкальные награды и любовь миллионов слушателей. Несмотря на творческие эксперименты в разные годы, новая песня «Думать о ней» возвращает слушателей к тому самому Стасу Пьехе, которого многие полюбили еще в начале его карьеры. Встречайте, Стас Пьеха. «Думать о ней».

0: Реклама.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите

0: 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ, торговый центр Доле, центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следите за давлением регулярно, то есть недокачанные шины, это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, то он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционер. И вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающие магнитолы, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про учителей.
1: Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага.
2: Про мошенников.
1: Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: «Грустная остановка».
1: Когда вы возвращаетесь домой и ставите машину у дома, наступает то самое спокойствие, которого так не хватало за день. Хочется чего-то вкусного и легкого. Торт с лососем станет приятным сюрпризом для всей семьи и украсит вечер. Начните с хлеба. Нарежьте ломтики и уберите корочки, чтобы основа получилась ровной и мягкой. Лосось лучше взять слабосоленый. Нарежьте рыбу тонко, чтобы она ложилась слоями и не перебивала вкус других ингредиентов. Подготовьте свежий огурец и немного укропа. Для крема смешайте сливочный сыр или сметану с солью и перцем, таким образом, чтобы масса была нежной и воздушной. На дно формы выложите слой хлеба и слегка увлажните его, чтобы он не был сухим. Затем распределите крем, добавьте лосось, кружочки огурца и немного зелени. Далее положите следующий слой хлеба и повторите все шаги. В конце аккуратно покройте верх и бока торта кремом, чтобы он выглядел как единое целое. Поставьте торт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время слои станут

0: Реклама.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
3: Я еду на такси.
2: Лобода. 5 июля. Концертный зал.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про помощь.
1: Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба.
2: Про Ригу.
1: Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплыша и Сатеклес. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Рейл-Балтика, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации.
2: Про погоду.
3: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в восточных регионах возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 32 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Итак, в разгаре понедельник, 29 июня, сегодня в мире отмечается День тропиков. Пожалуй, в эти дни всю прелесть жаркой, влажной, почти тропической погоды каждый ощущает на себе. Ну что ж, жаришка продолжается, но мы-то свое дело знаем туго и всегда готовы привнести позитив и отличное настроение в нашу жизнь. В программе «По заявкам» только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Получил весточку из Латгалии от Валентины. Она желает, чтобы не только этот понедельник, но и все последующие дни начинали с улыбки и с ожидания какого-нибудь удивительно приятного жизненного эпизода. Пусть у каждого будет ради кого просыпаться, а за каждым новым поворотом ожидают только приятные и яркие эмоции. Ну а я добавлю, чтобы рос у всех кокос и ловились крокодилы в день тропиков на Авторадио «Латвия».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

Программа по заявкам «Только для вас» прилетело послание от Ирины Зотовой. Добрый день, уважаемая Авторадио. Хочу передать привет своей любимой семье Лякиным Зотовым. Живут они сейчас на даче и радуются жизни. Будьте здоровы, живите дружно и ждите своих детей. Мы вас очень любим. Передайте им, пожалуйста, песню «Хоупоно-поно» певицы Натали. И именно это музыкальное произведение продолжит в ритме танца сегодняшнюю позитивную передачу «Только для вас».

0: Reklama. Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi – 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu – 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт Картинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ и Манта. Забронируйте свое время уже сейчас. Calvin
3: Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Прекрасный день, чудесное настроение. Это программа «По заявкам только для вас». И нас слушают в том числе и в Елгове, откуда и прислала весточку Инара. Добрый день, Владимир и Авторадио. В нашем коллективе снова праздник. Хотим поздравить нашу коллегу Татьяну Авдошкину с днем рождения. Самые теплые и нежные пожелания в этот особенный день. Добра, счастья, гармонии во всем. Пусть на жизненном пути сопровождает удача, успех в делах, приличный достаток и семейное благополучие. Крепкого здоровья, и пусть будет как можно больше поводов для того, чтобы улыбнуться. Ну вот как сейчас, когда в честь вашего дня рождения, Татьяна, на Авторадио Латвия в программе «Только для вас» Гриша Петров с добрыми пожеланиями.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.

Здравствуйте, любимое авторадио, вас приятно слушать, мы вас очень любим, потому что вы дарите людям хорошее настроение и приятную музыку. О, как шикарно начинается послание от Анны. А вот и продолжение. Мы отдыхаем на море с моей любимой подружкой Любашкой и слушаем вас. Пожалуйста, передайте большой привет моему супругу Виталию, который сейчас трудится на работе, и поставьте ему что-то освежающее. Есть такая песня «Попутный ветер». И эта песня есть на Авторадио Латвия. Именно она и продолжит замечательную передачу только для вас. А вам, Виталий, большой и пламенный привет!

И послание, завершающее не только сегодняшнюю передачу «Только для вас», но и, возможно, жизненный этап. Нам пишет Екатерина. «Здравствуйте. Хочу передать привет моим коллегам Инессе и Тане. Мы работаем вместе последнюю смену. Потом, к сожалению, я ухожу. Очень люблю вас и буду скучать». От Кати. И спасибо Авторадио. Передайте песню Земфиры «До свидания». Ну что ж, Катя, пожелаем вам успехов в дальнейшей жизни, а также на новом поприще. А с подругами и экс-коллегами при желании всегда можно встретиться. Вот на этой позитивной мысли будем нашу замечательную передачу завершать. Простимся до завтра, когда в эфире на том же месте в тот же час вновь будет программа «По заявкам».

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности. В первую очередь, попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
3: Про Латвию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
2: Про погоду.
1: В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальные традиции нередко передаются по наследству. В случае Стаса Пьехи любовь к сцене стала продолжением знаменитой творческой династии. Сегодня у артиста состоялась премьера новой песни «Думать о ней». Стас вырос в семье, где музыка была частью жизни с самого детства. После участия в проекте «Фабрика звезд» он быстро стал одним из самых популярных исполнителей своего поколения. Его хиты принесли ему престижные музыкальные награды и любовь миллионов слушателей. Несмотря на творческие эксперименты в разные годы, новая песня «Думать о ней» возвращает слушателей к тому самому Стасу Пьехе, которого многие полюбили еще в начале его карьеры. Встречайте, Стас Пьеха. «Думать о ней».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА – самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и...

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным «Привет!».

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: привет.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: расскажу кому-то.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
2: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следите за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционер. И вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающая магнитола, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
3: Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Реклама. Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами. Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.

0: есть он и она.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я вас прошу, включите свет.
3: А по шапке мости, компатил на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
2: Настя, подари мне один только взгляд.
4: Мечта!
0: Мой
5: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
1: Авторадио Латвия.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь все чаще попадает в поле зрения европейских правоохранительных органов в связи с радикализацией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании Консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованным СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск и хранение пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу.
2: Про погоду.
1: Минимальная температура воздуха предстоящей ночью в Риге составит около плюс 20 градусов, а это значит, что столица переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Завтра днем в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера», остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche, ключ зажигания, располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Ле Мана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Автомонитор.
1: Ну нет, на рижских дорогах серьезного ажиотажа. Картина трафика в латвийской столице в данный момент спокойная и оценивается в 4 балла. Отмечаем растущий затор на Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе напротив пожарной части. Это немного не доезжая до перекрестка с Яунмуку. В левой полосе вырыли огромную яму, и она перекрыта. А для движения остается правая. Ну а теперь к теме светофоров. Водитель такси Александр Рязанов прислал видео с улицы Сканстес, где установлены новые светофоры. Один уже работает, второй пока нет. И час назад пришло сообщение о том, что на перекрестке Валмирас и Брунинеку тоже не работает светофор. Но здесь надо проверить, может быть, уже починили. Далее послушаем обзорную светофорную экскурсию, которую также подготовил Александр Рязанов.
2: Также установили два светофора на Лачплеша на участке от Островного моста до Сатеклес. Еще два новых светофора установили на Кусальском кругу. Один как спускаешься с Островного моста, второй как выезжаешь на Островной мост на пешеходных переходах. Там установили эти светофоры. Но пока они еще не работают, пока только там моргают оранжевым. Некоторые вообще пока ничем не светятся. Но в будущем, я думаю, скоро их уже запустят.
1: Спасибо Александру, инфо полезная. И вы, друзья, обращайте внимание на изменения в организации дорожного движения, а особенно на то, что мешает движению. И сообщайте об этом в Автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасных дорог и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
6: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.
7: Я еду на такси.
6: Лобода. 5 июля. Концертный зал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вероятность широкомасштабного нападения на страны Балтии очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в бюро. Однако, как указало бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает бюро.
2: Про безопасность.
1: Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальные традиции нередко передаются по наследству. В случае Стаса Пьехи любовь к сцене стала продолжением знаменитой творческой династии. Сегодня у артиста состоялась премьера новой песни «Думать о ней». Стас вырос в семье, где музыка была частью жизни с самого детства. После участия в проекте «Фабрика звезд» он быстро стал одним из самых популярных исполнителей своего поколения. Его хиты принесли ему престижные музыкальные награды и любовь миллионов слушателей. Несмотря на творческие эксперименты в разные годы, новая песня «Думать о ней» возвращает слушателей к тому самому Стасу Пьехе, которого многие полюбили еще в начале его карьеры. Встречайте, Стас Пьеха. «Думать о ней».

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. В городе жарко, 28-29 в тени. Возможно, июньский зной стал причиной того, что вчера в выходной в городе было зарегистрировано аж 61 ДТП. Причем было очень много, 18 пострадавших. В их числе двое на электрогаджетах, два пешехода и 5 велосипедистов. Мы на это обращаем внимание, будьте особенно внимательны при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. Что касается текущего трафика, на мониторе 5 баллов. От 10 минут и более можно задержаться на Круста-Базницас, а также на Карле-Ульмане-Гатве в сторону Спицы перед Венебас-Гатве. Еще одно препятствие в этом же направлении, не доезжая до перекрестка с Яунмуку, большая яма в левом ряду, он перекрыт, а движение осуществляется только по правой полосе. Кроме того, к 10 минутам подбирая

0: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
0: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
2: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi. 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung. 500 gramu. 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība. Gourmet Gold. 6 veidi. 85 grami. 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksima.
3: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова о том, как экономить топливо. С нашими ценами на топливо эта тема все еще остается актуальной. Начнем с того, о чем мало кто думает при выборе шин. Существуют специальные энергосбережающие покрышки с очень низким сопротивлением качению. Они способны сократить расход топлива до 5%. Правда, стоят такие шины заметно дороже обычных, и для начинающего водителя это не всегда оправданная трата. Есть более доступный вариант. Просто поднять давление в обычных колесах, но не более чем на пол атмосферы выше нормы. Небольшая экономия по топливу будет, конечно, зато резину не убьете, хотя ехать станет чуть жестче. В любом случае, следите за давлением регулярно, то есть недокачанные шины – это и лишний расход, и ускоренный износ, ну и, конечно же, худшее управление. Про багажник на крыше все знают, он тоже увеличивает расход. А вот то, что открытые окна и люк на скорости делают то же самое, для многих новость. На трассе закрытый салон с точки зрения аэродинамики всегда выгоднее открытого. Но тут же возникает соблазн включить кондиционер. И вот здесь важно понимать цену вопроса. Кондиционер – это минус около литра топлива на каждые 100 километров. Постоянно при том. Выбор между жарой с открытым окном и комфортом с кондиционером – вопрос личных приоритетов. Но с точки зрения чистой экономии, терпеть жаркую погоду выгоднее. Если задача сэкономить по максимуму, стоит обратить внимание на электронику. Зарядки, гаджеты, работающие магнитолы, видеорегистратор – все это нагружает генератор и тянет топливо. Даже работающие фары ближнего света едят около пол-литра на сотню. Днем специалисты рекомендуют ограничиться ходовыми огнями или противотуманками. Нагрузка на генератор в данном случае заметно ниже. Ну и самый очевидный, но по-прежнему самый действенный совет – манера езды. Да, плавные разгоны без резких стартов, мягкое торможение с предвидением ситуации, обороты в диапазоне максимального крутящего момента – все это в совокупности дает наибольшую экономию из всех перечисленных способов. Никакие шины и закрытые окна не компенсируют агрессивную езду с постоянными тычками в педаль газа. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
4: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: забудьте про меня!
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Дарите женщинам цветы без повода и без...
3: Все, все, что в жизни есть у меня.
1: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цены на квартиры в Риге значительно ниже, чем в соседних столицах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке «Латио», в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр, в центре около 1550 евро.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И что бы там ни говорили, что в городе вечером по многим направлениям легкий трафик, отмечу, что к половине шестого монитор показал 7 баллов и 50 заторов. Впрочем, к этой минуте на монитор уже вернулись 4 балла, а число заторов сократилось почти наполовину до 27. Остаются пробки в обоих направлениях на Карля Ульманя-Гатве, то есть в сторону Островного моста, это классика, равно как и со стороны Островного моста перед Венебас-Гатве. А вот дальше, не доезжая Спицы, напротив Пожарки, в левом ряду ведутся дорожные работы, полоса перекрыта и для движения остается лишь правый ряд. Кроме того, отметим, что есть пробки на Рижской окружной А4 со стороны Адажи перед Балтезерс. Также затруднено движение на развязке над Видземским шоссе, люди стремятся в Саукрасты и в том же направлении Саукрасты, затор от перекрестка в местечке Амотники до Берги. Многие стремятся к морю, к водоемам, мы тоже хотим, поэтому давайте посмотрим на прогноз погоды. На завтра также ожидается преимущественно солнечный день и до 27 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Необычный привод омывателя.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, который размещался под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама.
2: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: Когда вы возвращаетесь домой и ставите машину у дома, наступает то самое спокойствие, которого так не хватало за день. Хочется чего-то вкусного и легкого. Торт с лососем станет приятным сюрпризом для всей семьи и украсит вечер. Начните с хлеба. Нарежьте ломтики и уберите корочки, чтобы основа получилась ровной и мягкой. Лосось лучше взять слабосоленый. Нарежьте рыбу тонко, чтобы она ложилась слоями и не перебивала вкус других ингредиентов. Подготовьте свежий огурец и немного укропа. Для крема смешайте сливочный сыр или сметану с солью и перцем таким образом, чтобы масса была нежной и воздушной. На дно формы выложите слой хлеба и слегка увлажните его, чтобы он не был сухим. Затем распределите крем, добавьте лосось, кружочки огурца и немного зелени. Далее положите следующий слой хлеба и повторите все шаги. В конце аккуратно покройте верх и бока торта кремом, чтобы он выглядел как единое целое. Поставьте торт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время слои станут плотнее, а вкусы соединятся. Перед подачей украсьте верх ломтиками лосося, огурцом и веточками укропа. Подавайте торт охлажденным, с бокалом белого вина или с легким салатом. И пусть дом наполнится вкусом и теплом. Ведь самые приятные остановки случаются именно дома. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальные традиции нередко передаются по наследству. В случае Стаса Пьехи любовь к сцене стала продолжением знаменитой творческой династии. Сегодня у артиста состоялась премьера новой песни «Думать о ней». Стас вырос в семье, где музыка была частью жизни с самого детства. После участия в проекте «Фабрика звезд» он быстро стал одним из самых популярных исполнителей своего поколения. Его хиты принесли ему престижные музыкальные награды и любовь миллионов слушателей. Несмотря на творческие эксперименты в разные годы, новая песня «Думать о ней» возвращает слушателей к тому самому Стасу Пьехе, которого многие полюбили еще в начале его карьеры. Встречайте, Стас Пьеха. «Думать о ней».

0: Reklama.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гунора Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļeti.

0: выпьем за любовь.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: Старый знакомый.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билет сервис».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Цинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

0: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
6: Хорошо.
5: В Юрмале и летом баня всем правит.
6: Хорошо, пяточки, пяточки.
5: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный масло.

0: массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

видел шаланды в море, он тоскуя. Никогда еще морской причал не видел.

где простор широкий, маяки. Видел я картины.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Малинин. «Берега». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Музыкальные традиции нередко передаются по наследству. В случае Стаса Пьехи любовь к сцене стала продолжением знаменитой творческой династии. Сегодня у артиста состоялась премьера новой песни «Думать о ней». Стас вырос в семье, где музыка была частью жизни с самого детства. После участия в проекте «Фабрика звезд» он быстро стал одним из самых популярных исполнителей своего поколения. Его хиты принесли ему престижные музыкальные награды и любовь миллионов слушателей. Несмотря на творческие эксперименты в разные годы, новая песня «Думать о ней» возвращает слушателей к тому самому Стасу Пьехе, которого многие полюбили еще в начале его карьеры. Встречайте, Стас Пьеха. «Думать о ней».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
1: Вы просто лучшие.
2: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки, ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Сито.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Невозможное возможно. Живое выступление 2023 года.
1: Я знаю то, что невозможно.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев и Елена Касьянова. «Я все еще тебя люблю». Живое выступление 2023 года.

0: смотрел на твой портрет и не терял надежды столько лет. Любовь, роман, в объятиях вечера, я помню все, как будто бы вчера.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд,
0: но только через боль.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство, я часто время торопил. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.